из стран Юго-Восточной Азии хотели бы проинформировать вас об итогах только что завершившегося очередного саммита Россия-АСЕАН. Нам действительно удалось хорошо и продуктивно поработать. Наша встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере. В ней приняли участие лидеры, главы правительств, ведущие политики и государственные деятели из всех 11 стран АСЕАН, а также генеральный секретарь ассоциации. Все это наглядно свидетельствует о реальной заинтересованности и России, и государств Юго-Восточной Азии в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с опорой на проверенные временем традиции дружбы и накопленный опыт многопланового и плодотворного партнерства. Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России-АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях. Отмечу, что в ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители. Наша страна оказывает государствам региона содействие в развитии атомной энергетики. Росатом обладает уникальными технологиями возведения электростанций на основе самых высоких стандартов безопасности и экологии. И может не только строить атомные электростанции, но и помогать в создании с нуля и под ключ новой отрасли мирного атома. Обучать профильных специалистов, передавать опыт и знания по таким направлениям, как ядерная медицина, применение ядерных технологий в других сферах, включая сельское хозяйство и так далее. Россия и государства АСЕАН многое делают для укрепления сотрудничества в транспортной сфере. Расширяются трансконтинентальные морские и железнодорожные грузоперевозки, прокладываются новые маршруты, запускаются совместные логистические сервисы. На регулярной основе осуществляются консультации по таким острым темам, как борьба с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью, безопасное использование цифровых технологий. Намерены и далее сообща продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и информационно-коммуникационных систем.

ведущие российские IT-компании делятся с азиатскими коллегами своими передовыми разработками в таких секторах, как защита данных, искусственный интеллект, технологии умного города и так далее. Большое внимание в ходе саммита было уделено развитию гуманитарных обменов, контактов в культуре, науке, спорте и туризме. Россия традиционно помогает странам Юго-Восточной Азии в подготовке национальных кадров. В настоящее время в наших вузах получают образование, в том числе на бюджетной российской основе, порядка 5000 граждан из государств региона. Весомый вклад в укрепление академических связей уже на протяжении более 15 лет вносит центр АСЕАН при МГИМО. Растут встречные туристические потоки, чему способствует регулярное прямое авиасообщение между Россией и странами АСЕАН. В прошлом году количество россиян, посетивших курорты Юго-Восточной Азии, увеличилось на 37%. Примерно настолько же выросло и число туристов из региона в нашу страну, на 34%. Мы, конечно, всегда рады зарубежным гостям, тому интересу, который они проявляют к нашей истории, культуре и богатым народным традициям России. И, к слову, одна из таких древнейших традиций, древних традиций, праздник Сабантуй, который пройдет в эти дни здесь, в Казани, да и в других регионах Поволжья, лучшим тому является подтверждением. Хотел бы поздравить всех, кто будет праздновать эти события, а они приурочены к окончанию весенних полевых работ традиционно. Хотел бы всех поздравить с этим. Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление. Принципиальное значение придаем тому, что все главы делегаций высказались за поддержание тесной внешнеполитической координации. Россия и страны АСЕАН, как суверенные, независимые и самостоятельные государства, проводят курс на укрепление международного сотрудничества. С уважением относятся ко всем партнерам, к их истории, религии, моделям развития, к традициям. По многим проблемам современного мира наши позиции близки или даже совпадают. Это касается, в частности, ситуации вокруг Ирана. Мы единодушно приветствовали договоренности иранской и американской сторон о прекращении военного конфликта и о работе над параметрами будущего мирного соглашения. Полагаем, что тот факт, что документ подписан был главами государств, господином Трампом и господином Пашиняном, тоже дают основания рассчитывать на то, что это будет серьезный документ, который ляжет в основу будущих договоренностей. Рассчитываем, что обстановка на Ближнем Востоке и в Персидском заливе стабилизируется, что благоприятно скажется в том числе на глобальных энергетических и продовольственных рынках. Отмечу также, что Россия продолжит всемерно содействовать государствам АСЕАН в усилиях по поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и в более широком плане по формированию во всем евразийском регионе надежной, открытой и всеобъемлющей системы безопасности и многопланового взаимодействия. По сопряжению различных интеграционных процессов на континенте, происходящих в рамках таких объединений, как АСЕАН, Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества. Уважаемые дамы и господа, как вы, наверное, знаете, в ходе саммита у участников запланированы многочисленные двусторонние контакты. И вот у меня тоже также предусмотрены встречи фактически со всеми главами делегаций. Некоторые из этих встреч уже состоялись, другие пройдут прямо сегодня, чуть позже. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить всех коллег за то, что приняли наше приглашение и приехали в Россию, приехали в Казань. Вновь подчеркну, Россия искренне стремится выстраивать с государствами Юго-Восточной Азии многоплановое, подлинное стратегическое партнерство. И мы видим такой же настрой действовать сообща, рука об руку у наших азиатских друзей. Еще раз